Technology приступила к производству... Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров... Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».